0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша, постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Вопросом размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: ОК.
6: Радио ОК.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Учим казахский язык легко.
1: Не болда, что случилось? Сен үндемей отырсың. Не болда? Ты молчишь. Что случилось? Сен, ты үндемей отырсың. Молчишь. Не болда? Что случилось? Сен үндемей отырсың. Не болда? Сен, ты үндемей отырсың. Молчишь. Не болда? Что случилось? Сен үндемей отырсың. Не болда?
0: Учим казахский язык легко.

Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу я, помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: между прочим. Первоначально футболки продавались неженатым мужчинам, которые не знали, как самим пришивать пуговицы к рубашкам с воротником. Между прочим.
1: Сенің қаланың толқынында «Окей» радиосы.
2: На волне твоего города. Радио «Окей».

0: Учим казахский язык легко.
1: Дәмді вкусно. И детский нан әрқашан дәмді. Домашний хлеб всегда вкусный. И детский нан домашний хлеб. Әрқашан всегда дәмді вкусный. И детский нан әрқашан дәмді. И детский нан домашний хлеб. Әрқашан всегда дәмді вкусный. И детский нан әрқашан дәмді.
0: Учим казахский язык легко.

0: Впрочем,
1: человек вдыхает около 20 килограммов пыли в течение всей своей жизни.
0: Между прочим.

0: Радио Окей. Место не для грусти.
1: Уралда сағат 11.
2: В Уральске 11 часов.

0: между прочим.
1: Когда вы худеете или толстеете, ваши жировые клетки никуда не деваются, а просто меняются в размерах.
0: Между прочим.

0: впрочем.
1: Эритроцит живет до 120 дней.
0: Между прочим.
2: Окей.
0: Радио «Окей» на частоте

0: Окей, окей, окей.
1: Радио Окей на частоте твоего сердца.
2: 106 FM.
3: Tell me what you're gonna do about it.

0: впрочем.
1: В Японии есть остров Акунасима, населенный лишь дружелюбными кроликами. И, кстати, на нем можно даже побывать.
0: Между прочим.

разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе на зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.

0: Учим казахский язык легко.
1: Женис, победа. Уинда, женске жету. Победить в игре. Уин, игра. Женске жету. Победить. Уинда, женске жету. Уин, игра. Женске жету. Победить. Уинда, женске жету.
0: Учим казахский язык легко.

0: впрочем.
1: За всю жизнь человек съедает около 27 тысяч килограммов пищи. Это вес около 6 слонов.
0: Между прочим.

0: между прочим.
1: Устрицы содержат в 20 раз больше холестерина, чем куриные яйца.
0: Между прочим. It's Friday, then.

0: впрочем.
1: Организм человека имеет примерно 5,5 литров крови. Вся она совершает полную циркуляцию по организму за 30 секунд.

0: между прочим.
1: В Швейцарии незаконно иметь только одну морскую свинку, потому что им одиноко.
0: Между прочим.

0: Учим казахский язык легко.
1: Терезе окно. Терезеден кара. Посмотри в окно. Терезе окно. Кара. Посмотри. Терезеден кара. Терезе окно. Кара. Посмотри. Терезеден кара.
0: Учим казахский язык легко.

разрыта сон. Приснится вновь, украду твое сердце, улечу я вдаль взгляд. Твой бокал в руках оставляет лишь память, загрязняя мой сад. Вечер меня манит, твой запах так дурманит, зашел далеко и забыл про...

радио «Окей». Место

0: Жизнь — это лишь дикий нрав.
1: Радио «Окей». Место не для...

Радио ОК. Места нет для грусти.